0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: стоп. Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 18, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области этим утром объявлена угроза атаки беспилотников. С 6 утра действует режим «Ковер». Небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация предупредила о введении ограничений на полеты в аэропорту Курумыч. К этому времени задержан вылет 3 рейсов и прибытие 2. Визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на визы по доверенности. Изменения вступят в силу с 15 июля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отмечают, что теперь большинству заявителей придется подавать документы лично. Также в ассоциации считают, что эти правила не решат главную проблему – нехватку свободных слотов. При этом Франция остается одной из стран, которая реже всего отказывает россиянам в выдаче шенгена. В прошлом году было выдано более 156 тысяч виз. Доля отказов составила всего 3,5%, отметили в АТОР. Ранее Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Уфе и Самаре. В Госдуме вновь предложили запустить фудшеринг в магазинах. С инициативой выступили в партии «Справедливая Россия», пишет агентство РИА. Там считают, что супермаркеты могут не выбрасывать, а бесплатно отдавать нуждающимся качественные продукты за несколько дней до окончания срока годности. Роспотребнадзор забраковал 9 самарских и 2 тольяттинских пляжа. Вода, взятая в районе этих мест отдыха, не прошла еженедельную проверку. В Самаре санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2 и 4 очередей набережной, а в Тольятти в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Дожди в Самарской области прекратятся перед выходными. Сегодня, в первый день июля, потеплеет до плюс 25, но будет ветрено, возможно, гроза. В четверг ожидается до плюс 28 градусов, осадки продолжатся до вечера. В пятницу ветер стихнет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 30. Аналогичная температура прогнозируется и на выходные. Дожди вернутся в регион в воскресенье и снова на несколько дней. Жара спадет в начале следующей недели. Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Победный мяч был забит на 86-й минуте встречи, отличился Эрлинг Холланд. В 1/8 финала Норвегия сыграет с командой Бразилии. Также в следующую стадию турнира ожидаемо вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов. В составе победителей отличились Брэдли Баркаля и Килиан Мбаппе дважды. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который сенсационно выбил Германию в серии пенальти. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 27 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11:08. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 1 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
6: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
7: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.34, температура плюс 18. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области действует режим «Ковер». С 6 утра небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Задерживается вылет 4 утренних рейсов в Нижневартовск, Анталью и Екатеринбург. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник сети трафика в силовых структурах. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении с Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся полтора месяца. Об этом сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время работ отключать не будут. Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2-1. Также в следующую стадию Мундиаля вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ОМДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 28, температура плюс 18. На календаре среда, 1 июля. В этот день родились принцесса Диана, актрисы Лив Тайлер и Памела Андерсон и легендарный американский легкоатлет, обладатель 9 золотых олимпийских медалей Карл Льюис. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива «Скорпион», на другой – знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках – названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так «Wind of Change» стали воспринимать как музыкальный символ окончания Холодной войны и воссоединения Германии.

0: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды Политекс на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
1: Телефон рекламной службы.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в цирк. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 8.02. Температура плюс 19. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник сети трафика в силовых структурах. Обстоятельства преступления следствие не комментирует. Известно ли, что уголовное дело связано с контрактами на обследование пляжей, заключенными в прошлом году. При обысках у Моцаря было изъято почти 120 тысяч долларов и 3 тысячи евро. В Самарской области действует режим «Ковер». С 6 утра небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Задерживается вылет 4 утренних рейсов в Нижневартовск, Анталию и Екатеринбург. В Самарской области внесли постановление в региональный закон о тишине, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах и на стройках. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Сейчас запрещается шуметь по будням с 8 вечера до 8 утра и до 10 утра в праздничные и выходные дни. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Вообще июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. ЦБ выпускает 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся сегодня. Номинал каждой 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и логотипы клубов будут изображены на оборотной стороне. ЦБ напомнили, что все такие монеты являются законным средством наличного платежа. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8 часов 13 минут. Температура в Тольятти плюс 19. Говорят, что во время чемпионата мира по футболу планету захлестнул настоящий бум футбольных оракулов. Об этом расскажем через 10 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 19, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. С 2020-го аналогичные послабления действуют при строительстве больниц и поликлиник. Сегодня в клиниках СамГМУ заработает бесплатный Wi-Fi для посетителей и пациентов, сообщила пресс-служба Самарского медуниверситета. Для пользования Wi-Fi им нужно будет пройти короткую временную регистрацию. В Самарской области зафиксированы вспышки бешенства. Очаги заболевания обнаружены в Большеглушицком, Ставропольском, Красноармейском и Хворостянском районах. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся полтора месяца, об этом сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время реконструкции отключать не будут. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Хозяева отличились в первом тайме, забив 2 мяча с разницей в 9 минут. Также в следующую стадию Мундиаля вышли сборные Норвегии и Франции.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 19. На календаре среда, 1 июля. В 1911 году в этот день впервые употребили слово «витамин». Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот, и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в цирк. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 20, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантов России внесли в электронный реестр. О запуске сервиса «Цифровой профиль иностранного гражданина» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она назвала это важным шагом для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности госуправления в этой сфере. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства. От удостоверений личности и медицинских справок до данных об образовании и недвижимости. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы, выше допустимых норм, в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. В Самаре ищут подрядчика для благоустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, погост откроют к 2030 году. Ранее сообщалось, что на благоустройство новых мест захоронений в Волжском районе в этом году направят еще 50 миллионов рублей. Велосипеды в России стали альтернативой личному транспорту, пишет ведомости со ссылкой на данные из Dexshopping. В июне сервис увеличил продажи велосипедов из-за рубежа на 130% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте выросла на 260%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, и на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту, пишет газета. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Матч прошел в Мехико и завершился со счетом 2-0. Оба мяча были забиты в первом тайме с разницей в 9 минут. Мексиканцы впервые за 40 лет победили в матче плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Аргентина-Кабо-Верде. Ранее в следующую стадию турнира вышли сборная Норвегии, обыгравшая Кот-д'Ивуар со счетом 2-1, и команда Франции, разгромившая со счетом 3-0 шведов. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 10. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня среда, 1 июля. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, УГРН 517-77-46-128-786.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 15 минут. Температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? 510-10-25. Какие мысли?
1: Доброе утро. Может, высказать свои чувства, недовольствие?
0: Ну почему же это произошло?
1: Отношения к каким-нибудь близким.
0: Ну почему же это произошло 20 лет назад?
1: Ну потому что... 20 лет назад?
0: Да, именно 20 лет назад. 510-10-25, может, вы догадались?
2: Да, догадался. Раньше был... Перешли с GSM на какой-то другой тариф, вот мы. Или наоборот.
0: С Диампса на GSM. Было дело, но не только в этом дело. И, по-моему, чуть раньше, чем 20 лет назад, все-таки перешли на GSM. 510-225, как думаете?
1: Может быть, более стало доступно это все?
0: Каким образом?
1: Появились мобильные телефоны, связь, наладилась, интернет.
0: До этого все это было. Было и до этого. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт. Но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы. День подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы. Вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы. Вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги. День скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
5: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.19, температура плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? 510-225, как думаете, доброе утро?
1: Ну, я думаю, может быть, как говорится, по видеосвязи общаться начали или отправлять видео, как говорится, ну, обращение.
0: Мы имеем в виду обычную связь по телефону. Именно говорить стали больше. Почему? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.

0: со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
3: Реклама.
4: Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Реклама.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 20. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? Хотите подсказку? Ответ касается расходов на связь. 510-225, какие мысли?
1: Может быть, стала тарификация другая, бесплатные входящие звонки.
0: С 1 июля 2006 года конкретно все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными. Бесплатные входящие – это абсолютно правильный ответ.
1: Отлично.
0: Браво, как вас зовут?
1: Меня зовут Владимир.
0: Владимир, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Владимир, поздравляю.
1: Спасибо. Я Владимир с улицы Магистрального. Гадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Мигрантов в России внесли в электронный реестр. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства. От удостоверений личности и медицинских страховок до данных об образовании и недвижимости. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Обстоятельства преступления следствие не комментирует. Известно ли, что уголовное дело связано с контрактами на обследование пляжей. В Самаре ищут подрядчика для обустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет порядка 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, ПАГОСТ откроют для захоронений к 2030 году. Первый день июля в Самарской области начался с тумана. Видимость на дорогах местами снижена до 500 метров. В регионе действует желтый уровень опасности. Туман рассеется после полудня. Также сегодня возможен дождь с грозой. Процент от проката зарубежного кино будут взимать в России. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Российского союза кинематографистов Никита Михалков. По его словам, деньги пойдут на финансирование отечественного кино.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 23,25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 20. На календаре среда, 1 июля. В этот день родились принцесса Диана, актриса Лив Тайлер и Памела Андерсон и легендарный американский легкоатлет, обладатель 9 золотых олимпийских медалей Карл Льюис. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. Без 15.10 в Тольятти. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Скорпион, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 20. Несколько минут назад Владимир с улицы Магистральной разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? Все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными с 1 июля 2006 года. Вот правильный ответ. Владимира поздравляем, он получает в подарок пару билетов в цирк. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Информация об организации акций, правилах, количестве весов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 21, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник сети трафика в силовых структурах. Обстоятельства преступления следствие не комментирует. Известно ли, что уголовное дело связано с контрактами на обследование пляжей, заключенными в прошлом году. При обысках у Моцаря было изъято почти 120 тысяч долларов и 3 тысячи евро. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах и на стройках. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Сейчас запрещается шуметь по будням с 8 вечера до 8 утра и до 10 утра в праздничные и выходные дни. Роспотребнадзор забраковал 9 самарских и 2 тольяттинских пляжа. Вода, взятая в районе этих мест отдыха, не прошла еженедельную проверку. В Самаре санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2 и 4 очередей набережной, а в Тольятти в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Июль в Самарской области начался с тумана. Видимость на загородных трассах местами этим утром не превышает 500 метров. В регионе действует желтый уровень опасности. Туман рассеется после полудня. Кроме того, сегодня возможен дождь с грозой. Погода будет ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Завтра ожидается до плюс 28. Осадки продолжатся. С пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду с температурой до плюс 30. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении с Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся 1,5 месяца. Об этом сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время работ отключать не будут. ЦБ выпускает 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся сегодня. Номинал каждый 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». ЦБ напомнили, что все такие монеты являются законным средством наличного платежа. Футболисты сборной Норвегии обыграли Кот-д'Ивуар в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Также в следующую стадию турнира вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов, и мексиканцы со счетом 2-0, обыгравшие команду Эквадора. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 21. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на Радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивенах и автомобилях премиум-класса.
4: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
5: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
6: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 10.32 в Тольятти, температура плюс 21, днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. На подлете к Самарской области этим утром были сбиты беспилотники. Об этом без подробностей сообщили в Минобороны. Угроза атаки дронов действовала на территории региона в течение 5 часов. Громыч не принимал и не отправлял самолеты с 6 до 10 утра. Россия закрыла пункты пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Временное решение правительства заработало сегодня и касается нескольких железнодорожных КПП. Причины не уточняются. Июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца в Самарской области составит плюс 23 градуса, что на 0,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. В пятницу в регионе установится безветренная солнечная погода с температурой плюс 30 градусов. Сегодня на чемпионате мира 4-й день плей-офф. Вечером сборная Англии сыграет против Демократической Республики Конго, а бельгийская команда встретится с Сенегалом. В ночь на среду США сыграют с командой Боснии и Герцеговины.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 21. На календаре среда, 1 июля, во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 21. Суббота и воскресенье на радио Омега. Вспоминаем время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на радио Омега. 12+. Между тем, у нас 3 минуты до новостей, а еще впереди музыка, понятная без слов. Эдвард Симони, «Дом восходящего солнца». Через полминуты на радио Омега.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.01. Температура плюс 22. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантов России внесли в электронный реестр. О запуске сервиса «Цифровой профиль иностранного гражданина» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она назвала это важным шагом для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности госуправления в этой сфере. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства. От удостоверений личности и медицинских справок до данных об образовании и недвижимости. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы, выше допустимых норм, в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. В Самаре ищут подрядчика для благоустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, погост откроют к 2030 году. Ранее сообщалось, что на благоустройство новых мест захоронений в Волжском районе в этом году направят еще 50 миллионов рублей. Велосипеды в России стали альтернативой личному транспорту, пишет ведомости со ссылкой на данные из Dexshopping. В июне сервис увеличил продажи велосипедов из-за рубежа на 130% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте выросла на 260%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, и на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту, пишет газета. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Матч прошел в Мехико и завершился со счетом 2-0. Оба мяча были забиты в первом тайме с разницей в 9 минут. Мексиканцы впервые за 40 лет победили в матче плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Аргентина-Кабо-Верде. Ранее в следующую стадию турнира вышли сборная Норвегии, обыгравшая Кот-д'Ивуар со счетом 2-1, и команда Франции, разгромившая со счетом 3-0 шведов. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Сито.
1: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня утром Владимир с улицы Магистральной разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? Все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными с 1 июля 2006 года. Вот правильный ответ.
2: Я Владимир с улицы Магистральной отгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
1: Владимир, поздравляем, он получает в подарок 2 билета в цирк. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Инна, флешбэкс, а еще Браво, ветер знает уже через полминуты на Радио Омега.
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru и на Flashbacks. 11:19. Температура в Тольятти плюс 22. 4 и 5 июля. Весь уикенд на Радио Омега звучит только то, что мы любили тогда и слушаем сейчас. Любые мировые имена и главные песни 90-х. Радио Омега. Музыкальные выходные начинаются здесь. 12+. В 12:30 у нас новости, а еще впереди Стас Пьеха и Григорий Лепс «Она не твоя», а также Blue System Magic Symphony через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Backstreet Boys, Everybody. 11 часов 31 минута, температура в Тольятти плюс 22. Днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Причиной ареста в Самаре главы поисково-спасательной службы региона стала закупка на обследование пляжей. Контракты были заключены в прошлом году, сообщают региональные СМИ со ссылкой на силовиков. Ранее сообщалось, что Олега Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Сам он вины не признает. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную, безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся полтора месяца, сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время реконструкции отключать не будут. Футболисты сборной Норвегии обыграли Кот-д'Ивуар в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Также в следующую стадию турнира вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов, и мексиканцы со счетом 2-0, обыгравшие
0: команду Эквадора. Омега, прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: слов и больше музыки. Headway, What About Me? 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 22. Впереди золотая коллекция «Радио Омега». Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. «Камарос», «Сулей де Лонжу», «Everything But The Girl», «Missing», а еще «Сиси Кэтч», «House of Mystic Lights». Через полминуты на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

Су Лёй Де Лонж в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 22. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: 12 часов 2 минуты в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 22 градуса. О погоде расскажу через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим утром режим беспилотной опасности действовал в течение 5 часов. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Крумыч работал штатно. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Утвержден текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение их количества, сообщает издание «Политико». Соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства принадлежит группе стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией. Ключевое положение документа предусматривает депортацию мигрантов в специальные центры за пределами объединения. Переговоры с такими государствами еще ведутся. В их число, по данным Политико, входят Казахстан и Узбекистан. В центре Самары сегодня ограничено движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода. Верующие в 11 часов отправятся от Покровского кафедрального собора до часовни у речного вокзала. Для обеспечения безопасности участников крестного хода до половины второго дня на отдельных участках улиц Некрасовской, Садовой, Ленинградской, Куйбышевой и Максима Горького ограничено движение и парковка транспорта. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на ближайший четверг в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. Стали известны все участницы 1/4 финала «Ролан-Гаррос». Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Кис и стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал турнира после Миры Андреевой и Анны Калинской. В последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад. В четвертьфинале уроженка Жигулевска Диана Шнайдер встретится с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, которая в четвертом круге соревнований обыграла японку Наоми Осаку. Добавлю, в четвертьфинал мужского одиночного разряда россияне выйти не смогли. Доллар на сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, Ива Макс, Kings and Queens. Меня зовут Алена Богданова. Я рада сегодня составить вам компанию. У нас сегодня 1 июля на календаре. Стартовал уже второй летний месяц. Лето продолжается. Далее для вас на Радио Омега Вячеслав Бутусов.
1: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Вячеслав Бутусов. А дальше у нас с вами еще новый хит «Fever Dream» Алекса Уоррена. Но прежде на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик... Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня базиликас, базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхун, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Радио Омега, Шиллер, Dream of You. А тему мечтаний скоро продолжит Дермот Кеннеди. Послушаем его Kiss Me. Но прежде еще на Радио Омега новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металл, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Ежедневное совещание по стабилизации топливного рынка проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, губернатор Вячеслав Федорищев поручил не допустить появления перекупщиков топлива и спекулянтов в регионе. На самарских АЗС фиксируют повышенный спрос и попытки закупать бензин и дизель впрок. Аэропорт Курумыч возобновил работу в штатном режиме. Самарский авиаузел этим утром в течение 4 часов не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас на вылет задерживается около 10 рейсов. С сегодняшнего дня самозанятые в России могут впервые выходить на оплачиваемый больничный. Деньги дадут только тем, кто 6 месяцев оплачивал взносы в социальный фонд. Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга, сообщили в ФСБ. Причастного к контрабанде задержали, у него изъяли 5 элитных авто, 13 дорогих часов общей стоимостью более миллиона долларов и криптовалюту на 600 тысяч долларов. В телеграм-канале агентства РИА опубликовано эпичное видео вскрытия рыбных туш бензопилой. Носить сандали с носками стало не просто модно, а очень модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандали с носками можно часто увидеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, утверждают эксперты по стилю.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Такие песни очень даже приятно проводить время на работе. Rise and Fall, Стинга и Крейга Дэвида на радио Омега. Далее у нас с вами золотая коллекция, в которой для вас поет Элтон Джон, а также послушаем танцевальный If Only You, а в начале золотой коллекции на радио Омега FR David Words.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя.

0: СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гигант от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13 часов 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На подлете к Самарской области этим утром были сбиты беспилотники. Об этом без подробностей сообщили в Минобороны. Угроза атаки дронов действовала на территории региона 5 часов. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты с 6 до 10 утра. Сейчас авиаузел работает в штатном режиме. Задерживается вылет 12 рейсов в Анталию, Стамбул, Москву, Петербург, Нижневартовск, Екатеринбург, Минеральные воды и Нижний Новгород. Причиной ареста в Самаре главы поисково-спасательной службы региона стала закупка на обследование пляжей. Контракты были заключены в прошлом году, сообщают региональные СМИ со ссылкой на силовиков. Ранее сообщалось, что Олега Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Сам он вины не признает. По версии его адвоката, мера пресечения в виде ареста несоразмерна вмененному нарушению. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи и для этого использовала катер спасателей. Ущерб от заправки этого катера и составил 53 тысячи. При этом работы выполняли водолазы в неслужебное время. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы выше допустимых норм в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Вообще июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. Россия стала второй в мире по росту благосостояния населения, сообщает агентство РИА со ссылкой на исследование UBS. По данным отчета, уровень достатка на одного жителя России за 5 лет вырос почти на 40%. При расчете учитывались финансовые активы и имущество за вычетом налогов, а также инфляция. Первое место заняла Южная Корея, где этот показатель вырос наполовину. На третьем месте Хорватия с ростом на треть. В исследовании также отмечается, что за последние 5 лет благосостояние снизилось в Великобритании, Нидерландах и Франции. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

А Радио Омега в это время для вас звучит пятерка песен «Только про любовь». Мы послушали Криса Рита «Blue Cafe». Далее у нас с вами еще Скорпион «Still Loving You». А до этого вам песня о приятном соседстве «40 секунд пути» группы «Секрет».

0: В нашей с вами пятерке песен только про любовь, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Композиция называется «Say, Say, Say». И расскажу вам, что нас с вами ждет в ближайшие выходные. Есть песни, которые не стареют, становятся классикой. В эти выходные на радио Омега вспоминаем золотые хиты 90-х. Два дня отличной музыки, проверенной временем 12+. А дальше у нас с вами еще на радио Омега Мэри Клэр Дюбальдо, «The Rhythm is Magic».
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: на Радио Омега. О погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Только от очень сильных чувств появляются на свет такие вот песни From Sarah With Love в исполнении Сары Коннор на радио Омега. Далее у нас с вами еще золотая коллекция. Послушаем Sonic Sky, LP, Lost On You, а еще Modern Talking, будем взлетать, Jet Airline на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега Александр Яковлев. Песня называется «Знаешь». А что мы знаем про Оливию Дин, которая у нас с вами впереди? Это британская певица и автор своих песен. А еще в этом году она получила Грэмми, победила в номинации «Лучший новый исполнитель». Мы послушаем песню Оливии Дин «So Easy» на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Тольятти. Встречай. С 27 июня. Гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
3: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: на Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Ты то горячий, то холодный, то отстраненный, то влюбленный. Спел нам Кэти Перри «Hot and Cold». Дальше у нас с вами на Раджамик «Золотой коллекции». В ней Майкл Лёнс «To Rock Someday». Также послушаем Сию. Откроет золотую коллекцию на радио «Омега» Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега песню про осень мы послушали, а дальше про лето споет Дамиан Дэвид, Next Summer, радио Омега, музыкальный полис Тольятти.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега сопровождает вас на работе. Только что Ричард Маркс, Hazard. Далее у нас с вами еще на Радио Омега золотая коллекция. В ней Queen, The Show Must Go On. Также послушаем Avicii, Wake Me Up. В начале золотой коллекции на Радио Омега легендарный Eurythmics.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: На радио Омега летний хит «Рам-пам-пам». Первый месяц лета, конечно, незаметно уже, но пролетел, стартовал второй, и пусть он подарит вам много радостных моментов. Что касается музыки, далее на радио Омега «Танцы минус», послушаем «Цветут цветы».
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Тольятти. Встречай. С 27 июня. Гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
3: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио Омега, Faithless и Daido, One Step, Tufa, Turbo, Love Is, Tetris и коллекция пластиковых фишек. В эти выходные на Радио Омега мы вспоминаем время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х, а два дня в отличном ритме на 106.9 FM и на 106.9 FM. .ru 12+. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней будет песни из 90-х. I Saw You Dancing, Yakida. Также послушаем Depeche Mode и Джо Дассена на Радио Омега.
1: Реклама.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе 8.
2: Во все!

0: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
2: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Только что на радио Омега мы с вами послушали песню Леонида Агутина и Анжелики Варум «Февраль». И здорово, что у нас с вами все-таки лето за окном. Оно продолжается. 1 июля на календаре. Хорошего вам вечера желаю. А летний беззаботный вайб нам подарит следующий хит. Он называется «Глоит».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 55555.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: love is the answer.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Гвен Стефани исполнила нам песню о том, когда не спится, 4 in the morning, в 4 утра. И нас с вами уже ждут музыканты золотой коллекции. Она откроется через минуту, в ней Pretenders, I'll Stand By You. Также послушаем хит Supergirl, а в начале золотой коллекции на радио Омега Рики Повери.
1: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега, музыкальный пульс Тольятти. Только что композиция Fever Dream Алекса Ворена. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Легкого завершения вам всех дел на сегодня. А что касается музыки, далее у нас Ингрид, Интанго. До этого еще Modern Talking, Brother Louie на Радио Омега.
1: Реклама.

0: 8-555-555-555.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль». Знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода Саси Детокс. Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра. Всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега Уитни Хьюстон «I will always love you». И всегда в это время на радио Омега с нами Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня базиликас, базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхун, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Омега Амель Бенд. Вам желаю прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. Далее для вас еще на Радио Омега золотой коллекции. В ней появится Мадонна в свои 67 лет. Она ведет очень активную жизнь. А недавно Мадонна снялась для Vogue. Также в нашей тройке Дэвид Червет, Leap of Faith, а еще Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You. Радио Омега через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и

0: услугу продавцов консультантов. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 24-26.
0: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, People Disc Machine. Трек называется In the Dark. А помните, как собирали вкладыши и переписывали кассеты у друзей? В субботу и воскресенье мы собрали для вас коллекцию покруче, лучшие мировые хиты 90-х. Весь уикенд на Радио Омега. Настраивайтесь на 106.9 FM и на 106.9fm.ru 12+. Дальше у нас с вами еще Чаев, оранжевое настроение на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. УГРН 517-77-46-128-786.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: А кто ждет, тот пусть обязательно дождется. Хорошего вам летнего вечера в компании любимой музыки радио Омега. Далее у нас золотая коллекция, в ней Scorpions, White Dove, Serge Devante, Hedley, Addicted, а еще Джо Кокер, Unchained My Heart на радио Омега в золотой коллекции.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега Кипелов, а далее у нас с вами еще песня Су Изи Оливии Дин, но прежде на Радио Омега послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Тольятти. Встречай. С 27 июня. Гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
5: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, УГРН 517-77-46-128-786.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Вам желаем приятного отдыха после работы. Оставайтесь с нами на радио Омега. Далее Дункан Лоуренс. Песня называется «Аркада». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
4: 106.9 FM.
5: Broken heart is all that's left. I'm still fixing

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
4: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель из

0: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега». Романтический вечер.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
3: Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 24-26.
0: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: «Радио Омега».

0: 89 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброй ночи, Тольятти.
1: 106.9 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».